0: надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио. Подпишись и читай. 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: первое радио 89.1 FM.

0: You're all I need.
1: Как связать это?
2: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
1: И это?
3: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
1: Почему пошли этим путем?
2: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
2: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
2: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
2: Сейчас я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: Так, о чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
2: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личко, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.ru
6: Первое радио. 89.1 FM.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радио

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: 89.1 FM.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: could break my heart.
1: Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

парой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
1: Радио. Это здорово. 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро». Радио.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: 89.1 FM.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком. Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин. Каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

А мистер Worldwide в чем-то прав. Я свободен делать то, что захочу, и жить в кайф. Именно так пелось в этой композиции, которая открыла наш с вами музыкально-развлекательное путешествие по волнам Первого радио 89.1 FM. Всех приветствую. С вами я, Алина Дарк. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас суббота, 13 июня. 8:03 в Израиле. Ну что, готовы к такому путешествию сегодня? А я надеюсь, что да, ведь сегодня не просто день, а я всегда рассказываю, какой же праздник можно отметить. И сегодня день маленького путешествия, ведь лето — это про отпусковый поездок на морское побережье или в лес. И кто-то неделями путешествует за границей, везучие вы заразы. А вот кто-то отправляется просто в небольшие вылазки на выходных, на природу, например. И всегда в окрестностях можно найти места, связанные с историей и особенностями ландшафта, места, памятники старинные, какие-нибудь картинные галереи, заповедники и тому подобное. И в честь небольших туристических выездов и пеших походов учрежден праздник. Ежегодно 13 июня отмечается День маленького путешествия. И такое забавное торжество призвано обратить внимание на важность активного образа жизни

Походы по лесу или пикник позволят насладиться солнцем и свежим воздухом, расслабиться и сбросит хотя бы на время груз проблем. И маленькое путешествие не требует серьезной подготовки. Нужно лишь поставить себе цель и узнать как можно больше о месте, где вы живете. И в честь праздника достаточно проявить немножечко любознательности и побороть лень. Да, понимаю, это сложно, но надо. Оторваться от смартфона, выйти из дома на улицу и увидеть, как же прекрасен этот мир. И кто-то идет 13 июня на прогулку с друзьями в парк или в лес на шашлыки, а кто-то, не знаю, может, справляется он по речке на лодке, почему бы и нет. И день маленького путешествия возвращает нас обратно в детство, когда поход на рыбалку или по грибы казался настоящим приключением и становился событием, которое вспоминаешь многие годы спустя. Вот, например, что можно сегодня сделать? Давайте подумайте. Ну, а я хочу сказать, что праздник призывает людей начать ценить простые вещи и научиться радоваться мелочам, подключив фантазии. Дети, например, знают, как совершить путешествие в дальние страны, не выходя из дома. Для этого достаточно диван посчитать кораблем, ковер таким бурным морем, ну, а кактус на подоконнике пустыней. И домашнего любимца Петьку, Ватьку, не знаю, как зовут вашего животного, хищником семейства кошачьих встречать в саванне. И стоит напоминать, в какие морские дали уплывают пущенный весной по луже бумажный кораблик, вспомните. А так что день маленького путешествия – это праздник фантазеров и ценителей прекрасного. Соберите компанию, наденьте соломенные шляпы, сложите в корзину для пикника еду и захватите яркие пледы и отправляйтесь в лес, на море, да куда захотите. Главное – получить кайф. Ведь день маленького путешествия дарит наслаждение от жизни во всех ее проявлениях и привносит в нее веселье и дух авантюризма. И в честь праздника нужно лишь распахнуть свое сердце и сделать шаг навстречу приключениям. А вот какими они будут? Большими или маленькими? Утомительными или увлекательными? Забавными, рискованными или нет? Зависит все от путешественника, то бишь от вас. Поэтому давайте сегодня отправляйтесь в какое-нибудь мини-путешествие, да хотя бы просто выйдите на улицу и немножечко прогуляйтесь. Это будет просто замечательно. Ну что же, а мы начинаем. Погнали!

0: Вы, наверное, знаете, ну, конечно, знаете, что 11 числа начался чемпионат мира по футболу, и первое радио, естественно, хочет освещать это событие, поэтому у нас есть футбольная рубрика, так что предлагаю ее прямо сейчас послушать, ведь каждое утро в 8:15 она звучит для вас.
1: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Открывая футбольную Америку.
3: Сборная Южной Кореи начала мундиаль с победой над Чехией 2-1. Встреча проходила на переполненном стадионе в Гвадалахаре. Чехия, которая вернулась на чемпионат мира спустя 20 лет, забила первой на 59-й минуте защитник Владислав Крейчий, выступающий за английский Брентфорд, головой замкнул длинный вброс из аута. Однако и это не спасло чехов. Уже на 67-й минуте играющий в голландском Фейенорде Хван Имбом финтом убрал двоих защитников и сравнял счет, а за 10 минут до конца тот же Хван выдал пас на О Хён Гю, и тот в касание забил победный мяч. Южнокорейцы с тремя очками идут на втором месте в группе А, следом за хозяйкой турнира Мексикой, которая в матче открытия переиграла 2-0 ЮАР.
2: Плавали, знаем.
3: Сборная Канады заработала свои первые очки в истории мундиаля на домашнем чемпионате, правда, выиграть так и не смогла. Ничья с Боснией и Герцеговиной 1-1. На 21-й минуте Йова Лукич головой замкнул угловой. Это был первый гол боснийца за сборную, а заодно и первый пропущенный Канадой на этом турнире. Ответ последовал лишь под занавес второго тайма. Кайл Ларин вышел на замену и на 78-й минуте мощным ударом сравнял счет 1-1. Любопытно, что для Боснии это тоже первые очки в истории чемпионатов мира. В 2014 году команда проиграла все три матча – Аргентине, Нигерии и Ирану.
2: Попутного ветра.
3: Не успели фанаты привыкнуть к 48 сборным на чемпионате мира, как президент ФИФА Джанни Инфантино заговорил об очередном расширении мундиаля. Оказывается, 48 команд – это еще не предел. Глава организации заявил бразильскому телеканалу, что рассматривается возможность увеличения числа участников до 64 уже на чемпионате мира 2030 года. После своего заявления Инфантино, который сам имеет итальянские корни, не смог удержаться от подкола в адрес сквадры Адзури, в третий раз подряд оставшийся за бортом главы турнира. 64 командами Италия, возможно, наконец-то сможет пройти отбор, а чтобы быть уверенными наверняка, мы могли бы расширить чемпионат до 208 сборных, пошутил президент.
2: Против течения.
3: Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустит стартовый матч чемпионата мира. 32-летний полузащитник, которого называют двигателем и сердцем ганской сборной, не сможет выйти на поле против Панамы 18 июня в Торонто. Власти Канады не выдали ему визу. Все это время Парти тренировался с командой на базе в Бостоне, куда, кстати, въехать ему разрешили. И теперь ему остается наблюдать за дебютом своей сборной по телевизору. Это были некоторые итоги второго дня чемпионата мира в программе
2: «Открывая футбольную Америку».
1: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Первое радио. Всегда с тобой. And then they would sue.

0: there with two.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
2: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
2: Мощный, сильный.
1: Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битва Хлеуми и страховой компании.
8: Махаль, нам важен результат.
9: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
11: Шеф Абухари.
10: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах.
11: Шеф
10: Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

Сегодня у нас обещает быть очень насыщенный день. Конечно же, вместе его проведем с замечательными композициями. Ну а также, если вы захотите послушать свои любимые песни, вы сможете сделать это с часу до двух в программе «Нерабочий полдень». Ну а также в этой программе приветствуются ваши приветы, поздравления с днем рождения, с юбилеем, да и просто так с хорошим днем своих близких, родных, любимых или кого вы захотите. И все это, естественно, с часу до двух в программе «Нерабочий полдень». Ну а до этого просто будем слушать музыку, послушаем несколько рубрик, например, «Дикие домашние», конечно же, «Полный вперед». Так что да, у нас с вами насыщенный график.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос. И пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054 20 70 800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
1: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
2: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
0: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана и Мания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
3: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
5: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
7: Еще ниже!
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что, дорогие друзья, двигаемся по волнам Первое радио 89.1 FM. Сейчас на часах 8.45. Это значит, что через 15 минут мы услышим выпуск новостей и узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Ну а я надеюсь, что вы уже, знаете, немножечко пришли в себя после того, как выспались. Я очень на это надеюсь, да, потому что это чуть ли не единственный день, когда можно нормально поспать, дать своему организму сделать то, что он любит. Хотя, если вы встали так рано, скорее всего, вы жаворонок, и у вас такой проблемы нету. И уже часов 9-10 вечера такие, ну все, пора баньки, пора спадки. А я нет, я сова, и для меня, например, вставать рано – это всегда катастрофа. Ладно, после того, как я поменяла работу, мне хотя бы не приходится в 5 часов утра вставать, и это уже замечательно. Да, хотя бы в 7. Хотя бы так. Ну что ж, давайте продолжать это утро вместе.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

подходит к завершению этот час, но это не повод расстраиваться, ведь утро только началось. Ну, по крайней мере, у меня. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами двигаемся дальше по волнам Первого радио, переходим в новый час сразу после выпуска новостей.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
3: Реклама.
4: Эмин. Билеты в кассе «Шоумен».
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.

0: Первое радио. Новости.
1: Трамп заявил Нетаньяху о подписании соглашения с Ираном в ближайшие дни. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 13 июня. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным издания Axios, в конце недели президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху заявил, что рассчитывает подписать соглашение с Ираном в течение нескольких дней. «Это соглашение, это отличное соглашение, и пора положить конец этой войне», приводит издание слова Трампа со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с содержанием разговора, сообщает, что Нетаньяху был застигнут врасплох готовящимся соглашением. Источник добавил, что премьер-министр Израиля не принимал непосредственного участия в переговорах и связывался со своими вашингтонскими союзниками для получения информации о ходе американо-иранских переговоров. По данным Axios, израильские официальные лица обеспокоены содержанием американо-иранской сделки, но избегают публичной критики. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи утверждает, что в рамках соглашения с США Израиль выведет силы Цааля из Ливана. Он также заявил, что управление Ормузским проливом не вернется к довоенному состоянию. Суверенитет над проливом принадлежит Ирану и Оману, заявил Аракчи. Центральное командование армии США сообщило, что накануне Иран запустил несколько беспилотников, пытаясь поразить торговые суда, следующие через Ормузский пролив. Иран запустил несколько ударных беспилотников в попытке атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Американские силы сбили все беспилотники за последние несколько часов, и движение судов через пролив продолжается беспрепятственно. Международный торговый коридор остается открытым, сообщает Центком в соцсети X. В Хайфе на дороге Хативат-Голани в результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек в возрасте приблизительно 20 лет получил крайне тяжелые травмы, а молодой человек в возрасте около 25 лет получил тяжелые травмы. Парамедики эвакуировали их в больницу вместе с 16-летней девушкой, состояние которой было определено как легкое. Как сообщает информационный портал «Вести», девочка примерно 12 лет, двое мужчин в возрасте примерно 35 лет и женщина в возрасте примерно 40 лет получили легкие травмы возле пляжа Дуга на озере Кинерет. По предварительным данным, их покусали шакалы. Парамедики службы скорой помощи МАДА эвакуировали пострадавших в медицинский центр Пория в Твери с признаками укусов. МАДА сообщила, что еще три человека также были эвакуированы в легком состоянии, а еще двое получили медицинскую помощь, но не нуждались в госпитализации. В Китае продолжаются женский и мужской чемпионат мира по голболу. Мужская сборная Израиля проиграла американцам и победила сборную Таиланда со счетом 6-5. Женская сборная Израиля одолела сборную США со счетом 6-5 и вышла в четвертьфинал, где израильтянки сыграют со сборной Канады. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны ожидается обычная для сезона погода. Жаркая, переменная облачность. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 28 градусов, в Ашкелоне и в Аш-Доде, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 60 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Дарк.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Коко Джамбо открывает этот час. Дорогие друзья, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие, да, утро. Утро на волне Первого радио. 9.07 уже в стране. Наслаждаемся музыкой, наслаждаемся хорошим настроением, ну и прекрасной погодой. И знаете, вот сейчас Лидия Топельберг в новостях сказала, что в принципе погода соответствует сезону, а я не соглашусь. Потому что вспомните, даже прошлое лето, по-моему, было жарче намного, ну, в июне именно, да, май, июнь были намного жарче, и это не может не радовать, что сейчас вот прям такая хорошая температура, да, 28 градусов вот у нас здесь, это нормально, не знаю, как у вас, наверняка у кого-то еще и повыше будет, но это не 36, например, не правда ли? Когда вообще вздохнуть невозможно. Поэтому, да, наслаждаемся этим днем и не упускаем возможности поехать, к примеру, на море, в лес, куда-нибудь, просто выбраться из четырех стен. Хотя, знаете, например, в будние дни я всегда агитирую за то, чтобы вы, наоборот, посидели дома, потому что если вы особенно снимаете квартиру, вы платите за нее, и нельзя расходовать свои деньги таким образом, да, нужно сидеть дома. Ну, а прямо выходные как раз-таки они созданы для того, чтобы немножечко отвлечься от рутины. Ну, а если вы хотите отметить какой-нибудь праздник, то сегодня Всемирный день куклы. Фигурки людей из дерева, кости, ткани и других материалов человек научился делать на самых ранних этапах развития цивилизации. И куклы выполняли роль талисманов, оберегов, использовались во время проведения религиозных ритуалов и мистерий. В Древней Греции и Риме игрушки выступали персонажами комедии, трагедии, а в средние века стали неотъемлемой частью площадного театра. В Африке и Южной Америке куклы вуду и сегодня используются в ритуалах черной магии. А возраст самой древней из дошедших до нас игрушек, названный учеными Petal Doll, насчитывает 4000 лет. Да, именно так. Между прочим, название Petal Doll, то есть кукла-весло, она получила за плоскую форму тела. В честь одной из самых популярных в мире детских игрушек учрежден праздник. Ежегодно во вторую субботу июня проводится Всемирный день куклы. Праздник появился в календаре в 1986 году благодаря американке Милдред Силе. Эмблемой торжества является изображение девочки, держащей в руках куклу. World Doll Day учредила женщина, которая всю жизнь собирала старинные игрушки и ни разу не побыла во Франции, Германии и в других регионах их изготовления. Да, между прочим, вот тогда, в те времена, именно там изготавливались самые такие значимые куклы. А сегодня на прилавках магазинов самыми популярными товаром являются культовые Барби, малышки Лол, ну и героини мультфильма Monster High. Хотя, знаете, наверняка те, у кого есть дети, особенно девчонки, больше знают о том, какие сейчас куклы популярны. Я помню, когда как раз-таки в моем детстве только начали появляться куклы Барби, но они каких-то сумасшедших денег стоили, между прочим, о сумасшедших денежках за куклу Барби. Самой дорогой куклой Барби в истории является Барби от Стефано Кантури. В 2010 году на аукционе в Нью-Йорке она была продана за рекордные $302 500. 302 тысячи! Какая сумма! А такая колоссальная стоимость объясняется вовсе не редкостью самой пластиковой фигурки, а ее ювелирным оформлением. На шее куклы красуется миниатюрное, но абсолютно настоящее колье, созданное известным австралийским ювелиром Стефано Кантури. Центром композиции стал редчайший розовый бриллиант изумрудной огранки весом в 1 карат, привезенный со знаменитой австралийской шахты. А розовый алмаз окружен 3 каратами сверкающих белых бриллиантов. И вот, знаете ли, поэтому и такая сумма. И, в принципе, все на самом деле неплохо, ведь кукла была создана в единственном экземпляре, и все деньги, вырученные от ее продажи на аукционе, организаторы направили в фонд борьбы с раком молочной железы. Вот так-то. Ну, а раз уже такая тема зашла про Барби, то вы сами прекрасно знаете, какую песню я прям обязана сейчас включить.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Ёлка поет нам где-то посредине лета, и знаете, не надо нас так пугать, лето только началось, хотя подождите, в смысле, практически 2 недели лета прошли, это как так-то? Я не понимаю, куда бежит время, господи, именно поэтому вам нужно успеть насладиться сегодняшним днем, ведь выходные, они такие всегда, знаете, далекие, мы всегда о них мечтаем, а вот он, выходной, берите, хватайте его и давайте отдыхайте.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
6: В новом филиале «Маданей Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
7: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
9: Чертог – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог – пейте на здоровье.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
10: Center Car Azur.
2: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Друзья, осталось совсем немного времени. До конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Все это по половине цены. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
8: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний.
9: Махаль, нам важен результат.
4: Звездочка 9624. Результат индивидуален, озвучен актером. Услуга не юридическая, основана на реальном случае.
10: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймания по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
4: В соответствии с условиями мероприятия.
11: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Реклама.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

подходит к завершению. И этот час приближаемся к 10-часовой отметке вместе на волне Первого радио 89.1 FM. В это утро, утро субботы, 13 июня. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наше музыкально-воздвигательное путешествие.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
3: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
4: Шоумен. У каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха, и каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво, а если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Мебель ДАКС. Ришон Лицон, Лещанский 3.
8: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопай Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
9: Орион Чокопай.
10: Новости Махсаны Хашмаль.
11: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
10: Это были новости от «Махсане и Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
1: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

Какая пикантная композиция от Лени Кравица открывает сегодняшний час, десятый, а? Да, действительно, удивил меня подборочка. Ну что, дорогие друзья, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Продолжаем субботнее утро 13 июня. Ну а что мы делаем в 10 часов и сколько там минут? Правильно, читаем гороскопы. И сегодня, повторюсь, 13 июня, и это день, когда обстоятельства будут подталкивать к обновлению взглядов и привычек. Что же ожидает овнов? Овны, соревновательный дух придаст вам дополнительную мотивацию. Успех придет через готовность действовать быстрее остальных. Тельцы, у вас появится возможность укрепить позиции в важном для вас вопросе. Уверенность в собственных решениях поможет избежать чужого влияния. Близнецы, новые впечатления подарят пищу для размышлений. Случайный разговор может подсказать перспективное направление. Раки. День поможет восстановить душевное равновесие. Внутреннее спокойствие позволит найти ответ на давний вопрос. Львы. Ваши инициативы встретят больше поддержки, чем ожидалось. Люди охотно откликнутся на интересные предложения. Девы. Практические задачи будут решаться быстрее обычного. Удачное стечение обстоятельств избавит от лишних хлопот. Весы. Желание перемен подтолкнет к нестандартным решениям. Творческий подход поможет выделиться среди других. Скорпионы. Вы почувствуете скрытые тенденции раньше остальных. Это позволит подготовиться к важным изменениям заранее. Стрельцы. Любознательность откроет доступ к ценным знаниям. Неожиданный интерес может перерасти в серьезное увлечение.

козероги. Последовательность принесет результаты даже там, где другие готовы сдаться. Ваш труд не останется незамеченным. Водолеи. Необычная идея поможет решить старую проблему. Смелый взгляд на ситуацию окажется самым эффективным. Рыбы. День наполнит вас вдохновением и тонкими эмоциональными переживаниями. Вы сможете найти красоту даже в мелочах. Вот таким вот обещает быть день сегодняшний. Ну и как обычно, поживем, увидим, сбудется или не сбудется. Ну а сейчас будем слушать музыку.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
0: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
5: «Оболонь». Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
1: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
8: Самый лучший хлеб, это хлеб Максим. Завтрак и обед, только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
11: В соответствии с условиями мероприятия.
1: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
12: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
1: Center Car Azur.
12: Дерех Ашива 9.
13: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.
14: Всем привет, это «Полный вперед». С вами Слава Быстрицкий. На линии, как всегда, Евгений Вайнарт из Соединенных Штатов. Женя, привет.
15: Привет, Слава, всем здрасте.
14: Я уточняю страну, потому что только там можно посетить два мероприятия подряд и не сойти с ума.
15: А кто тебе сказал, что я не сошел с ума? Ты видел эту справку? Так и нет.
14: Ну, делись скорее, что за мероприятие. Сойти с ума легко, да. Я вот сейчас листаю фотографии. Сначала я листал фотографии Феррари, чуть с ума не сошел сам.
15: В одну сторону.
14: Да-да-да, сейчас в другую.
15: Да, ну, посещать всякие конкурсы «De Elegance», это же мое второе «я».
14: Ну, тогда не будем откладывать, поехали.
0: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
14: Ну, рассказывай, как тебя угораздило отправиться в такое путешествие?
15: Ну, когда я увидел рекламку у себя там в своих залежах очередного такого «Элеганса», «De Elegance», в районе Вест-Вирджиния, в штате Вест-Вирджиния, вот, то сразу понял, что я просто должен туда поехать. Ну, во-первых, штат сам по себе очень красивый, он весь в Апалачах. То есть единственный штат, который полностью в горной местности. Ну и плюс ко всему, если где-то проводится такой «De Elegance», это значит, место должно быть достойное само по себе уже. То есть никто на стоянке пляжа такого не проводит там, или на стоянке супермаркета. Ну, естественно, я и поехал. Такое местечко называется Гринбри.
14: Я отвлеку тебя на секунду, просто мне интересно сам факт, как к тебе приходит мысль, а не сесть ли мне на машину и проехать 1000 миль, чтобы увидеть что-то? Это нормально вот так вот?
15: Вест-Вирджиния – это недалеко. Вбрасываю адрес, смотрю расстояние, прикидываю, сколько мне туда ехать. В пределах 750-800 километров.
14: По израильским меркам, да, недалеко.
15: Да, я не рассматриваю, как далеко ехать. Да. Это что правда, то правда.
14: Да, какая... Прям рядом.
15: А вот, ну и да, так вот, и поехал. Вот эти все горы, красивые дороги там, то все. И потом, значит, ты поднимаешься, заезжаешь в такой лесок, и тут перед тобой открывается гигантская площадка с очень красивым зданием, старым таким, ну ему, ну точно за 100 лет, такое гигантское.
14: Дворец.
15: Дворец, да. И перед ним стоит техника всяческая.
14: Я заглянул на сайт мероприятия, и там на главной страничке вот именно этот вот дворец, образец богатой жизни. Как это вот представляется нам по фильмам, по всяким фантазиям, вот это оно.
15: Ну, в общем, да, именно оттуда мы всего этого набрались. Ну, а снимали, соответственно, жизни, да, так вот. Ну, кроме всего прочего, ты туда заходишь и ищешь глазами, где тут касса, где тут платить. А тебе такие зазывалы, иди сюда, иди сюда, давай мы тебе нальем коньячка. Я говорю, а касса где? Говорит, какая касса? Это все бесплатно, давай вперед.
14: Бесплатно, еще и дегустация.
15: Ну, там это, только лизнуть, а в принципе никаких проблем. Прямо на этой лужайке, значит, такой открытый бар, столики стоят, и ты можешь совершенно спокойно от кофе до более чего-то серьезного, вот, с видом на всю эту красоту. Во-первых, я всегда любил, и мы с тобой тоже знаем, почему, при одном только слове Dodge, которые первые там 20-х годов Dodge Brothers.
14: С логотипчиком.
15: Да, с нашим любимым логотипчиком, с Магендавидом. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, мимо такой машины 24-го года, Dodge Touring, пройти я не мог. И весь еще такой абсолютнейший фан, это его родные инструменты. В родном деревянном ящике. Ну, тогда же инструменты все возили с собой.
14: Это, мне кажется, отдельный такой фетиш.
15: Да.
14: Вот эти вот все дополнения.
15: Именно так. Это просто такие вот произведения искусства столетней давности. Ну, столетний плюс. 102 года этой машине, да? И все это просто в идеальном состоянии. Ну, просто замечательно. Смотришь, глаз радуется. Тут же разворачиваешься так чуть-чуть, так косит лиловым глазом. В сторонку, ну потому что оно красное, просто мимо этого пройти невозможно. Феррари 275 GTB Берлинетта 64 года.
14: За прошедшую неделю при названии Феррари я вздрагивать уже начинаю.
15: Нет, это 275. Это все как бы классика. 64 год. Okay. Просто классика жанра. Ну и вот, значит, тут стоит 24 года машина, а тут 64 напротив. Ну, каких-то 40 лет вообще-то.
14: Ну, это гигантский период времени.
15: С одной стороны, это гигантский период времени, а с другой стороны, разница такова, что просто, ну глобальная. Ну, если ты видишь рядом эти две машины. Американская классика, там эти все Крайслеры, Корды, Покарды, у которых задние сиденья 20-х годов, у которых задние сиденья, это как бы фаэтон, кабриолет, да, ну, с тентом сверху, но они закрываются, и еще и свое лобовое стекло есть.
14: Но я знаю, что тебя впечатляет больше всего. Блестящая во всех смыслах.
15: Да.
14: Я догадался.
15: Ну, самая большая коллекция лотусов у нас в Алабаме, в музее, который больше известен мотоциклами. Ну, он в книге рекордов Гиннесса, потому что там самая большая в мире коллекция мотоциклов. 1500. Ну, и отдельно этот Джордж Барбер, он фанат лотусов, и там максимальная коллекция, которую можно было собрать.
14: То есть все, да.
15: Ну вот что интересно, а вот этого лотуса, ну семерку мы все знаем, лотус, причем интересно, знаешь, говорят, лотус супер 7, даже как просто 7, никто не говорит супер 7. А до него, значит, чего было? А до него было лотус 6, лотус 6, причем не супер, просто лотус 6, который выпускался с 52 по 57 год. И эта машина была выпущена не как дорожная, по большому счету, а именно как гоночная, специально. И всего-то их было сделано 110 экземпляров. И сейчас уже трудно посчитать, потому что, ну, на гонки выехала и тю-тю. И где-то сложилось или еще что-то в этом духе. Ну и характерная черта, ну, все знают семерку, в общем, представляют, как это выглядит, а тут, значит, это семерка плюс-минус, да, и закрытые задние колеса полностью.
14: Что само по себе уже необычно. И, собственно, как машина выглядит, это своеобразная серебряная стрела, только Lotus.
15: Ну, да.
14: Отполирована до зеркального блеска, до такой степени, что когда машина вот сейчас на фото стоит, она на траве, и трава отражается, и машина как будто исчезла, ее как будто не видно.
15: Да, отражает траву, он сливается. Только колеса черные торчат, и лобовое стекло. Вот. А вот этот вот, причем это его оригинальный номер, шасси номер 66. 56, между прочим, 54-го года. А вот. У него вообще удивительнейшая история. Он из Англии попал в Австралию, потом его продали, и он вернулся в Великобританию, в Англию. В Англии его перекупили, и он приехал в Америку. И это единственный экземпляр в Америке. А, ну, кстати, шутки шутками. Нет, там была машина, которая мне всегда нравилась. Lamborghini Huracan. Ну, просто с этой машиной связана история, ну, детства, наверное. Занимаясь в автомодельном кружке, я поимел наглость в те времена сделать трассовую машину именно Huracan. То есть аккуратненько вырезал ее из плотного пенопласта, посадил на раму и гонялся. Когда я каждый раз встречаю эту машину, я всегда радуется глаз.
14: Ну что ж, время поджимает. Есть ли у тебя еще что-нибудь добавить по первому мероприятию? И сразу прыгнем во второе, потому что не терпится узнать, что же было дальше.
15: Ну, по первому, в принципе, для чего еще говорить? Вот такая вот атмосфера, вот такие вот машины. Все замечательно, была хорошая погода, спасибо, даже в горах.
14: Но во втором не была хорошая погода.
15: Во втором, как это сказать, она, в общем, не могу сказать, что сильно плохая была. Чуть-чуть, самую малость. Похуже, место и атмосфера были фестивальные. Не просто конкурс де элеганс, а фестиваль. Просто на улицах города, которому за 100 лет. Вот, и все это в лесу тоже. Это уже в Северной Каролине. Пайнхарст. Такой городочек.
14: Я не успеваю следить за твоей географией, ты для меня просто телепортируешь.
15: Смотри, это такая хитрость. Едешь в одно место, а, фигня, там, 700 километров, 750. Поехали. Приезжаешь туда, смотришь, ага, следующее мероприятие в этом месте. Так отсюда что же 750? Так тоже ж можно ехать, да. Причем совершенно не задумываясь, что возвращаться-то назад вдвое больше.
14: Какие-то 1500 километров. Да, да. Ну, занесло так занесло.
15: Да, занесло так занесло. Причем занесло меня накануне. В субботу приехать отдохнуть, а в воскресенье само мероприятие. Приехал, прошелся по городочку, смотрю, там стоят эти... Уже съезжаются машины. Я тебе присылал этот Ford A, Model A, середины 20-х, за 10 тысяч долларов. Ничего, причем эту машину завели, поехала машина, все на ходу, все замечательно.
14: Подожди, это никакой не новодел?
15: Это не новодел, это оригинал.
14: Для меня лично это дико звучит. Машина, которая 100 лет, по цене 28 тысяч шекелей.
15: Я тебе сейчас смешнее историю расскажу. Не сильно я нашел место, где мне поужинать. И потом думаю, дай-ка я загляну в расписание этого мероприятия, что вообще, ну, поскольку они все съезжаются, там я возле гостиницы видел машины этого мероприятия, ну, надо посмотреть, что вообще происходит. И смотрю, что накануне, то есть в субботу вечером, есть междусобойчик в частном аэропорту, ну, аэродром частных самолетов. Расписание в которого входит ужин.
14: И ты решил совместить приятное с полезным.
15: Да, ну я так прикинул цену, думаю, это вполне очень даже разумное этот самый...
14: Вложение.
15: Вложение, да. Ну и поехал туда. Ну, естественно, и попал. И вот тут ангар и летное поле аэродрома. Это само по себе интересно. Вот, и плюс ко всему, тебе, пожалуйста, в ангаре ужин, включая бар, между прочим.
14: Я уже догадался, что там наливают на каждом углу, а ты за рулем. Издевательство такое.
15: Нет, почему это не издевательство? Там есть количество. Никто тебе слова не скажет за бокал белого вина.
14: Ну, хорошо живете, полиция адекватная. Так что же там за машины были? Все те же самые фестивальные?
15: Нет, я понимаю, что это фестивальные, потому что ты по номерам видишь, если машина приехала из другого штата, это абсолютно точно фестивальная. То есть, если это не Северная Каролина, значит, все, сюда приехали.
14: А еще приехали, я так понимаю, привидения, да, из одноименного фильма про охотников.
15: Ну да, эти ребята тоже были. Охотники за привидениями на этом классическом Кадиллаке. Acura NSX в идеальном состоянии. Тут Aston Martin этот новенький стоит. Потом ты внутрь входишь, у тебя так раз под крылом самолета. Citroen SM. Это же для Америки совсем другая история, очень редкая. Вот. А потом бац, и Marcos стоит. Ну, когда-то его называли Marcos Mantis. Вот. Но здесь он в варианте 1600. Моторчик такой чуть типа послабее. Но это такая британская классика купейная. Маленькая, смешная такая машинка. Но она спортивная, что? Они так ездили с задором. Вот. Ну, естественно, там Lamborghini, Porsche, что там только нет. И все это вот в такой совершенно милой атмосфере. Ягуары это как классические, да, и Type. вот, кобра, ну и все это как бы вот у тебя под руками. Такая атмосфера просто чудесная. А я, кстати, там в этот вечер так мило пообщался, ну, так получилось, с одним из организаторов этого фестиваля. А наша встреча, так сказать, и разговоры на следующий день продолжились. Мы снова встретились, мы рассмеялись. Вот, потом он попросил меня сфотографировать машину, которую он представлял, проулер. Ну, окей, ладно, дело не там. В воскресенье, ну, есть у меня такая привычка приезжать за несколько часов до начало мероприятия. Когда только туда люди приезжают, владельцы машин, практически нет посетителей.
14: Посетитель еще не шел, но дождь уже шел.
15: Ну так, оно чуть-чуть на голову капало, но это не было принципиально вообще. Это наоборот добавляло такого некого шарма этому всему мероприятию. Вот. И опять-таки, это же все внутри, на улочках вот этого старого города.
14: И все это очень аутентично выглядит, то есть фон для машин очень подходящий.
15: Да, да, да, все, да, да, абсолютно.
14: Особенно подходящий, когда ты видишь прародителя всем известного УАЗа Буханка. Это джип FC-150.
15: Да, который джип, мимо этого же просто невозможно пройти. Ну, как бы человек, который не знает, что такое УАЗ Буханка, он пройдет мимо и... Ну да, смешная машинка, которая там 70 лет.
14: Да, 70 лет назад советские инженеры просто слезали у джипа автомобиль, теперь еще и не собираются прекращать ее выпуск. То есть кому-то это смешная машинка, а кому-то вообще не смешно, потому что видят, что это до сих пор продается.
15: Да-да-да, лизните джип, на выходе будет буханка. Обрати внимание на одну фотографию. Ягуар зеленый, под бельгийским номером. Ну, это на самом деле гоночная машина, абсолютно, для гонок сделанная, C-Type, с этими стеклышками. Но я сейчас не об этом. Задний план. Вот этот вот домик, на котором написано First Bank. Во-первых, банк рабочий. То есть это банковское отделение работает. И вот эти машины, которые стоят на заднем плане, когда они только вышли с завода, с конвейера, вот они там ездили. Это все оригинальное.
14: Ну, то есть это абсолютная машина времени.
15: Да, в каком-то смысле. Да. Это полное ощущение. Вот не зря вот на этих улочках это выставляется, потому что это действительно они, эти машины 20-х, 30-х родились именно тогда, когда все это... Ну, как бы оно было новое, да, или только построилось, или ему там было 30-40 лет, потому что это недавно, все это работало, и вот оно оттуда.
14: А потом оглядываешься, сзади тебя Ferrari F12 или тот же NSX, которые вообще выпадают из этого видеоряда.
15: С этим NSX это отдельная история, которую я накануне встретил, и тут, значит, он стоит. Ну, это так называемый японский кусочек. Там стояли только японские всякие машинки. А вот. И мы тут совсем недавно вспоминали Honda Beat. NSX праворульный, привезенный из Японии. Абсолютно оригинальный. Вот этот вот родстер двухместненький, желтенький, которая Honda Beat, она тоже праворульная, привезенная из Японии. Ну, разница только в том, что на NSX ездит японский муж, а на Honda Beat ездит американская жена.
14: Да, уж веселая семейка.
15: Да. Это... Вообще, все приветливые, все прекрасно.
14: Ну, европейцев вот тоже много. Те же Porsche... Красный, один даже гибридный.
15: Ну, это 26-го года, помню. Да, 911-й. Вот, да. И тут, значит, это еще про, как бы так сказать, про утро почти. Чуть только-только начинают появляться какие-то люди. И тут подъезжает очередной товарищ на спайкере. Спайкер C8 – это такая штука интересная очень. Это такая, знаешь, предтеча Пагани, что ли, я бы даже сказал. Вот если внимательно посмотреть на салон спайкера,
14: то можно понять, что Пагани очень долго ездил в этой машине и очень сильно вдохновился.
15: Ну, на самом деле, вот эта вот ручка переключения передач, она такая, она в спайкере такая в первой машине появилась, то есть, а дальше уже пошли, как бы, все остальное на эту тему вторично, а вот, да, родилась она в спайкере, когда привод у тебя прямо открыт и прямо весь полированный и блестит. И вот это все, скажем, вот рядышком с этим Rolls-Royce, это, кстати, Фантом. А с той стороны стоят Ягуары и Тайп. У меня за спиной Lotus Emira вообще-то.
14: Весьма колоритно. Вот я вижу даже Ferrari 12 цилиндрик.
15: Ну да. Тогда еще владельцы Ferrari ничего не знали про Люсю. И все прошло спокойно. Ну, просто еще нельзя забывать, что это было прошлое воскресенье.
14: Да-да, мы собирались рассказывать про твое путешествие в прошлый раз. Новость про новую Ferrari от Apple нас всколыхнула.
15: Новость всех.
14: Да, не оставила равнодушным. Подытожим. Я так понимаю, что поездка стоила того.
15: Да, конечно, стоила. Я не могу сказать, что я прям увидел вот здесь, в частности, в Пайнхарст, что-то сильно супер уникальное. Но атмосфера этого города с этим фестивалем, она была просто потрясающая.
14: Не, ну я понимаю, удивить Евгения фактически нечем. Его даже не удивит Спайкер.
15: Ну, во-первых, Спайкер всегда увидеть приятно, в любом случае. Урака, кстати, тоже. Lotus X, Honda Beat. Машины крайне редкие. А, причем вот этот Lamborghini Urraca, который я тут постоянно вспоминаю. Я в Вест-Вирджинии с владельцем перебросился по пару словами. Вот. И тут, говорю, о, из это самое, от Вест-Вирджинии до на Северной Каролины. Он смеется, говорит, да, говорит, весело. А у него номера Север. Он говорит, я ж дом, здесь я дома, это туда я в гости приезжал, в Вест-Вирджинию. А я-то сам из Северной. Он говорит, ну, я вижу номера. Открывали Волынкой, на самом деле, этот фестиваль. Он, этот поселок, он такой немножко британский, это чувствовалось. А, ну, Морган тоже там стоял, Морган Плаз. Вот, и вот, да, Волынка, юбка, знамена, выступления ветерана, военного. Ну, в общем, все такое вот, оно очень, все очень колоритно и аутентично абсолютно.
14: Спасибо, Женя, что делишься. Как всегда, не перестаю благодарить за то, что кому-то удается посещать вот это все и делиться с нами.
15: Ладно, по-моему, пора готовиться в следующую поездку.
14: Точно, за хорошими эмоциями.
15: Да.
14: Обязательно делись. Всем хороших и спокойных дорог.
15: Пока-пока.
14: Пока-пока.
16: Первое радио. Всегда с тобой.
17: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
18: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
19: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
18: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
20: Еще ниже!
19: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
21: Шоумен.
22: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания». Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
23: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
24: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
25: Мебель «Дакс», Ришон ЛеЦион, Лещанский 3.
18: Новости «Махсаны Хашмаль».
22: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
19: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
18: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
19: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
20: Еще ниже!
19: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
18: Реклама.
26: Первое радио. Всегда с тобой.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

Подходит к завершению и этот час. Переходим в новый, да, 11-часовой рубеж уже совсем не за горами. Случится это через 5 минут и 40 секунд. И сразу услышим выпуск новостей, узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в это утро 13 июня.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Друзья, до конца мая в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль, я получил 160 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуален, озвучен актером, услуга не юридическая, основана на реальном случае.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: Цааль призвал к эвакуации жителей Южного Ливана. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-секретарь ЦАЛИ на арабском языке Авихай Драй опубликовал в сети X срочное предупреждение об эвакуации для жителей 20 деревень в Южном Ливане. В связи с нарушением соглашения о прекращении огня со стороны Хизбаллы, ЦАЛИ вынужден действовать против нее с применением силы. ЦАЛИ не намерен причинять вам вред. Из соображений вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и направиться на север к реке Захране. Любой, кто находится рядом с Хизбаллой, ее объектами и ее оружием, подвергает опасности свою жизнь, говорится в заявлении Драй. В последние недели Иран преднамеренно обрушивал туннели и минировал входы в разбомбленный ядерный комплекс в Исфахане. Как сообщает телеканал CNN,

0: Судьба запасов обогащенного урана остается одним из самых острых вопросов на переговорах между США и Ираном по завершению войны. В результате автомобильной аварии в Хайфе пострадали 3 человека. Один из них, водитель машины, был доставлен в больницу Рамбам в критическом состоянии и вскоре скончался. Один из 2 пассажиров, находившихся в автомобиле, находится в критическом состоянии. Травмы второго – легкие. Полиция начала расследование обстоятельств ДТП. Согласно предварительной версии, водитель не справился с управлением. Другие транспортные средства в инциденте не участвовали. В городе Наяк в штате Нью-Йорк десятки еврейских школьниц во время экскурсии заблудились в туннелях ливневой канализации, но сумели самостоятельно из нее выбраться. Местные власти назвали это счастливым завершением потенциально опасной ситуации, когда в социальных сетях инцидент вызвал волну антисемитских комментариев. Об этом сообщает издание Times of Israel. «Они ничего не смогут с этим поделать. Тараканы и крысы обожают канализацию», написал один пользователь Facebook в комментарии к публикации Rockland Daily. «Эти туннели были им обещаны 3000 лет назад», написал другой пользователь. Во многих комментариях также упоминался инцидент 2024 года в штаб-квартире движения Хабад-Любавич в Бруклине, когда группа членов движения попыталась прорыть несанкционированный туннель под зданием. Мужская сборная Израиля удачно начала волейбольную лигу Европы, одержав 3 победы в 3 матчах. Израильтяне победили сборную Норвегии со счетом 3-2. Завтра израильтяне сыграют со сборной Швеции. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны ожидается обычная для сезона погода, жаркая, переменная облачность. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 28 градусов, в Ашкелоне и в Ашдоде, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 60 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

У нас осталось всего 2 часа до программы «Нерабочий полдень». Поэтому думайте, какие композиции захотите послушать через пару часов. Но прямо сейчас хочу порадовать себя и, может быть, кого-то, кто любит группу BTS. Ведь песня «Come Over» вышла буквально вот только что, вчера. Вчера она вышла и уже разрывает мировые чарты. И трек стал главным сюрпризом традиционного фестиваля BTS Fest, приуроченного к 13-й годовщине дебюта группы. И, знаете ли, изначально песня не была доступна на стримингах. Она появилась еще 3 апреля 2026 года, но исключительно как скрытый 15-й трек на делюксовом виниле их 5-го студийного альбома «Ариранг». И до вчерашнего дня послушать цифровую версию легально было невозможно. Авторство, кстати, между прочим, главным продюсером трека выступили Шуга, лидер группы RM и Джей Хоуп. Он приложил руку к созданию текста и композиции. Ну и там скрытое послание для ARMY, между прочим. ARMY — это те самые фанаты группы BTS. Yes. И лирика песни очень такая уязвимая. В ней поется о возвращении к дорогому человеку после их долгих сомнений и разлуки. Да, действительно, очень красивая композиция. И у нее есть такой эффект стадионного гимна, потому что она музыкально отличается от привычного легкого кей-поп, но это не мешает ей быть великолепной. А между прочим, счастливые фанаты, успевшие попасть на первый концерт мирового тура BTS World Tour Ariranг, услышали трек вживую еще до официального релиза на платформах. И, знаете ли, эта песня все-таки Come Over, она просто, у нее мгновенный триумф в чартах. Менее чем за сутки с момента цифрового релиза Come Over возглавила чарты iTunes в 79 странах, включая США, Великобританию, Японию и Францию. Что самое интересное, сегодня будет второй концерт в Пусане. Вчера прошел первый концерт в Пусане, сегодня будет второй. И его можно посмотреть во многих кинотеатрах мира. Да, вот сегодняшний концерт транслируется в прямом эфире в кинотеатрах по всему миру, чтобы армии из разных стран могли отпраздновать день дебюта вместе с группой. Но, к сожалению, в Израиле таких кинотеатров нету. Я проверила, между прочим, как-то вот так получилось, что никто, видимо, не заинтересовался, а зря я бы с удовольствием сходила, знаю парочку людей, которые бы тоже с удовольствием посетили. Ну, один-то кинотеатр можно было выделить, да хоть где-нибудь, пожалуйста, но нет. А концерт BTS Пусане в рамках мирового тура «Ариранг» пройдет сегодня, начнется он в 13:00 по израильскому времени, и в Южной Корее это где-то 19:00, если не ошибаюсь, потому что разница между Пусаном и Израилем сейчас составляет 6 часов, вот, и, между прочим, можно, в принципе, посмотреть концерт онлайн. Да, для этого есть специальная ссылочка, вы на нее заходите, оплачиваете, если я не ошибаюсь, что-то в районе $38, и только тогда можно посмотреть вживую. Но все равно, если вы не попадаете ни на один из концертов BTS, это тоже хороший выход. Ну а теперь та самая композиция. Слушаем.

Доброе утро, дорогие друзья! 11 часов и 6 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, продолжаем наше музыкально-развлекательное путешествие.

0: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Авторадио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
2: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицион. Бен Цви, 23.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Реклама.
5: Первое радио.
6: Первое радио.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Новости Махсаны Хашмаль.
6: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
8: Еще ниже!
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
9: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Васильев. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
10: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
11: Лена, ну какая машина?
12: Такая маленькая, с такими пимпочками, и сзади такие две
11: штучки. Все ясно, надо брать.
13: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03 558 54 58.
1: Реклама.
14: Первое радио.

подходит к завершению этот час, а вместе с ним подходит к завершению сегодняшнее утро. Да, день уже наступает, но об этом немножечко попозже. Я же хочу напомнить вам, что сегодня у нас суббота, 13 июня, а вы на волне Первого радио 89.1 FM. Наше музыкально-развлекательное путешествие продолжается. Может, завтра не будет.

0: Новое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
3: Мебель ДАКС. Ришон-ле-Цион, Лещанский 3.
4: Новости Махсаны Хашмаль.
5: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
4: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

Добрый день, дорогие друзья! 12 часов и 3 минуты в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Субботний день продолжается. Сегодня у нас 13 июня. Да. Казалось бы, лето только началось, а вот уже проходит. Да, поэтому нужно сегодня что-нибудь такое сделать. Например, съездить на морюшко, хотя бы ножки свои окунуть туда. Да, или просто посидеть на берегу, посмотреть, послушать шум волн. Не знаю, как вы, я лично от этого всегда кайфую, но, к сожалению, слишком мало времени на это у меня остается в жизни. Вот, например, сегодня план такие. Привет домой и нужно делать домашние дела, представьте себе, да, там немножечко поубираться, потому что в остальные дни просто нету у меня на это времени. Ну и, конечно же, приготовить что-нибудь покушать, точнее, я знаю, что буду готовить, но это совершенно сейчас не имеет значения. Итак, я надеюсь, что вы сегодня кайфуете, что вы сегодня отдыхаете, и вы сегодня наслаждаетесь своим законным выходным. Ох, господи, знаете, вот с одной стороны, я не хочу превращать выходные дни в дни, когда ты убираешься постоянно, потому как у нас в детстве было, правильно? Вспомните, как только выходной, все, сразу надо рано встать, надо убираться, надо ковры выбивать, надо еще что-то делать, посуду помыть, все пропылесосить. А зачем? Это же выходной. Да, но, к сожалению, взрослая жизнь носит свои коррективы, когда времени реально ни на что не остается, ты все время работаешь, дом бываешь только по вечерам, чтобы поспать, поесть, и все на этом заканчивается. Ладно, не будем о негативе, будем о хорошем, а, например, о том, что через час начнется программа «Нерабочий полдень». И поэтому предлагаю вам уже присылать свои заявочки на наш WhatsApp 054-2070-800. Занимайте очередь. Кто захочет послушать любимую композицию, а может кто-то захочет кого-то поздравить с каким-нибудь праздником. Ну что ж, а мы будем слушать музыку.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
0: Шоумен.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
5: Жаркое лето в Центр-кар.
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центр-кар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
7: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
7: Реклама.

самые актуальные новости, для этого у Первого радио есть телеграм-канал. Подпишись и будь в курсе.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: В новом филиале МАДА Неймания «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. МАДА Неймания. Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
3: Оболонь. Без него не начнут.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
6: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Остается менее 15 минут до выпуска новостей, а точнее 13 минут целых. Ого-го. Ну что ж, послушаем выпуск новостей и будем сразу начинать программу «Нерабочий полдень». Вижу ваши заявочки, ребята, все поставлю. Ну а те, кто хочет услышать свои композиции любимые в ближайший час, который наступит, присылайте их на наш WhatsApp 054 20 70 800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
5: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
6: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
8: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
9: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Еще ниже.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
5: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: В Йокнааме обнаружены обломки перехватчика. Подробнее через несколько секунд. Часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Муниципалитет Йокнеама сообщил, что были обнаружены обломки перехватчика, упавшие в районе во время недавней эскалации с Ираном. Муниципалитет добавил, что саперы полиции собирались провести контролируемый взрыв, звуки которого могли быть слышны в окрестностях. Соседние региональные советы Мегиддо и Израильской долины также проинформировали жителей о звуках взрыва. Как сообщает информационный портал «Вести», жители и отдыхающие на южных пляжах Эйлата сообщили о звуках стрельбы, доносящихся со стороны моря. В муниципалитете сообщили, что речь идет не об инциденте, связанном с безопасностью, а об испытании оружия ВМС. Трехлетний ребенок скончался в больнице Ихилов в Тель-Авиве от септического шока, вызванного подозрением на менингококцемию, смертельно опасную форму заражения крови, молниеносно развивающуюся из-за агрессивной бактериальной инфекции. Мальчик был доставлен в детскую больницу Дана при медицинском центре Ихилов, где после продолжительных реанимационных мероприятий врачи были вынуждены констатировать его смерть. Важно отметить, что существует вакцина против менингокока типа B, рекомендованная Ассоциацией педиатров. Мы призываем родителей вакцинировать младенцев и детей младшего возраста. Это спасает жизни, подчеркнули в администрации больницы. Индийский военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение при посадке на базе военно-воздушных сил Джорхат на северо-востоке страны. На данный момент неизвестно, сколько пассажиров находились на борту и есть ли пострадавшие в результате инцидента. Отдано распоряжение о начале расследования причин и обстоятельств авиакатастрофы. В столице Албании тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста против проекта, связанного с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По данным BBC, массовые протесты в Тиране продолжаются уже больше недели. Непосредственным поводом к началу демонстрации стали работы в заповедной зоне на берегу Адриатического моря, где связанная с Кушнером компания с согласия правительства Албании собирается построить роскошный курорт. Демонстранты с самого начала стали требовать не только сворачивания проекта, но и отставки премьер-министра Эди Рамы, который правит страной уже 13 лет. Сам Сам Эдди Рама, выступая на прошлой неделе в парламенте, заявил, что протестующие зря беспокоятся, поскольку проект Кушнера еще не утвержден окончательно и оценка его экологических последствий еще не завершена. В Китае продолжается чемпионат мира по голболу. Женская сборная Израиля вышла в полуфинал. В четвертьфинале израильтянки победили сборную Канады со счетом 6-4. Израильтянки заняли первое место в группе Б группового этапа. Мужская сборная Израиля

0: Далее на первом программа «В нерабочий полдень» с Алиной Дарк.
1: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В 13.00.
2: Сделай выходной свой интересней.
1: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
1: В нерабочий полдень.

Радио 89.1 FM. Нерабочий полдень начинается, дорогие друзья. Это значит, что ваши любимые композиции будут звучать прямо сейчас на протяжении этого часа. И чтобы услышать их, вам всего лишь нужно написать на наш WhatsApp 054-20-70-800. Да, именно такой вот номер WhatsApp. Вы сюда присылаете свои сообщения, свои приветы, свои поздравления родным, близким, чужим, далеким, кому угодно. Ну и, конечно, песни, которые вы захотите послушать. Ольга у нас, как всегда, первая. Ольга пишет: Алина, добрый день, включи, пожалуйста, песню «Не имей 100 рублей» в исполнении Аллы Пугачевой. Конечно, Ольга, специально для вас.

А мы переходим к следующей заявочке. Пишут нам: здравствуйте, прошу исполнить для работников ресторана «Эдди Галь» песню «Джолин». Просто для хорошего настроения. Конечно же, и так специально для вас звучит эта композиция в исполнении Долли Партон, конечно же. Погнали!

Следующее сообщение у нас от Рюдзаки. Добрый день всем и вам, Алина. Хочу заказать нечто бомбезное для программы в нерабочий полдень, а именно Bring Me The Horizon, Doomed, Live at the Royal Alberta Hall. Именно эту версию, да, живое исполнение. Она потрясающая и, думаю, многим слушателям понравится. Ну и добавлю еще кое-что. Всем прекрасного дня от Металюги. Рюдзаки, Рюдзаки, что же вы делаете? Хотите, чтобы меня уволили? Ну что ж, теперь я буду знать, кому сказать спасибо за такие это песни. Ну что ж, да, это действительно будет лайв-версия, поэтому не удивляйтесь, что там будут аплодисменты. Хотя вот в композиции Аллы Борисовны тоже были аплодисменты. И что? И все нормально. Так что давайте слушать.

0: Ну что ж, продолжается программа «Нерабочий полдень». Ваши композиции я вижу все ваши заявочки. Обязательно поставлю, но сразу после небольшой рекламы.
1: «Нерабочий полдень».
2: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в прогрев-шоу в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054 20 70 800. Все, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
3: Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Реклама.
5: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
6: «Оболонь». Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Кассе «Шоумен».
9: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
10: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
11: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались! 50%! Но только до конца месяца! А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
12: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
13: Жаркое лето в «Центркар».
14: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
13: «Центркар Азур».
14: Дерех Ашива 9.
15: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
15: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
17: Еще ниже!
16: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
4: Реклама.
1: Нерабочий полдень.
0: Нерабочий полдень продолжается. Если вы хотите услышать свои любимые композиции, присылайте их на наш WhatsApp 054-2070-800. Пишет нам Леха. Привет, Алина. Лехе хочется поздравить своего племяша Таля с пополнением в семье, с дочкой. Радуются все. И родному брату Стасу классным дедом быть желаю. А принцессочке красивой я желаю быть счастливой. Чтоб здоровенько росла, чтоб любимая семья вся от радости светилась. С днем рождения. Будет мило, чтоб принцессе подарить хит группы Эден. Happy birthday, будет класс, вмиг порадует всех нас. Итак, я вас тоже поздравляю, ну а эта песня специально для малышки.

Ну что, продолжим нашу программу «Нерабочий полдень». Райан из Ашдода написала: «Всем субботнего утра. Сегодня хочется, чтобы вы поставили песню Roxette. It must have been love». Всем отличной субботы и хорошего отдыха. Спасибо, Рая Ашдод. Вам спасибо, что заказали такую прекрасную композицию. Теперь давайте слушать.

Следующее сообщение у нас от Юпитера. Привет, Первое радио. Сегодня хочется немножечко замедлиться и подумать о важном. В суете будни иногда очень важно остановиться и просто прислушаться к себе. Хочу предложить послушать в нерабочий полдень невероятно красивый трек «Тима ищет свет» и «Елка с работой в темноте». Это отличный вариант для середины дня. Всем душевного спокойствия. С уважением, Юпитер.

Продолжается программа «Нерабочий полдень». Итак, следующая заявочка у нас на очереди. Читаю. Здравствуйте. Можно услышать Майкла Джексона «Dirty Diana»? Спасибо. Конечно, можно. Раз вам так хочется, почему бы и нет? Ведь для этого существует программа «Нерабочий полдень».

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчишки.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
11: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
12: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
13: Мебель «Дакс», Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
14: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
14: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
16: Еще ниже!
15: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
7: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
17: Да-да, тот самый нерабочий полдень продолжается сообщением от Яна. Всем классного мундиаля. Алина, поставь, пожалуйста, песню у Русланы Дыки «Танти». И знаете, вот я сейчас добавлю от себя. Например, мне сегодня мама говорит, она живет у меня в Шотландии, говорит, о, сегодня Шотландия будет играть. Я такая, блин, классно, посмотреть тоже хочется. Посмотрела я в 4 часа утра матч. Спасибо. Не буду смотреть. Ну что ж, да, действительно, всем интересных игр. Посмотрим, чем они закончатся. Каждый день дает, наверное, свои какие-то предположения. Но эта композиция специально для Яна.

Ну что, следующее сообщение читаем. Шаббат шалом, Саш Дода. Хочу заказать песню Whole Lotta Love от Led Zeppelin и поблагодарить солдат, которые закрывают шаббат и в дороге сейчас. Ну что же, для вас эта композиция от Led Zeppelin.

Ah, ah, ah.

Ну что, успеем еще одну заявочку на сегодня. Пишут нам: мой внук хочет поздравить своего брата Лерана с днем рождения, а я бабушка внука, которому вчера отметили 18-летие и попросили поставить песню про брата. И как нельзя кстати, тут подходит Валерий Константин Меладзе с песней «Мой брат». Итак, Леран, с днем рождения.

Вот подходит к завершению на сегодня программа «Нерабочий полдень». Повторится эта программа ровно через неделю, поэтому за эту неделю у вас будет время подумать, какие песни вы хотите услышать в этот час. Ну а далее будет, конечно же, музыка, много музыки и немножечко разговоров. Ну что ж, продолжаем этот день. Этот день субботы, 13 июня, вместе на волне Первого радио 89 и 1 FM.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама. В новом филиале «Маданей Мания» Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданей Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
6: «Черток» – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Черток» – пейте на здоровье.
7: Мебель «Дакс» – Ришон Лицион, Лещанский 3.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Маданей Мания» по адресу Эли Коэн, 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
9: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Привет.
1: Что ты хотела сказать?
0: Что хотел
1: сказать?
0: Привет, Андрей.
1: А, ну ладно, и тебе привет. Вот все, поприветствовали друг друга. Замечательно.
0: Да. На этом мы закончим, пожалуй. Ставим музыку.
1: Выключай микрофон.
0: Нет, слушай, на самом деле мне вот стало интересно.
1: О, нет.
0: Допрос буду тебе устраивать.
1: Нет.
0: Ты же знаешь, как я это люблю. Так, мне срочно нужна лампа и направить этот яркий свет тебе в глаза, тем более у тебя очки темные на лице. А мне вот стало интересно, предположим, у тебя впереди какое-то путешествие, неважно, куда вот, и будешь ли ты его...
1: Оно сексуальное? Сексуальное путешествие?
0: Эротическое, да.
1: Пешее, да?
0: Пешее. Будешь ли ты планировать? Потому что вот, например, я, когда еду в какие-то путешествия, то, приеду и там на месте разберусь. Ну что, в Рим приехал, Колизей, естественно, посмотрю как бы.
1: Ну, слушай, 50% того и 50% этого в моем случае. То есть какие-то вещи, которые я знаю, что их нужно сделать, сходить в то или иное место. То есть заранее у меня есть карта в Гугле какая-нибудь сохраненная. То есть я примерно представляю, куда мне нужно будет идти, сколько времени на это потратить. Но зачастую цель сама вот эта вот какая-нибудь. Предположим, давай, магазин пирожков, да? Uh-huh. Вот как в пример. Магазин пирожков, который находится в другой части какого-либо города, в какой-либо другой стране. И сама цель не так важна. Иногда, когда ты доходишь до этого магазина пирожков, он уже закрыт. Вот. Но за это время ты успел посмотреть кучу всего, увидеть сценки из городской жизни. Мне кажется, само настроение города и сам тот, выражаясь иностранным языком, flow и vibe, вот, который ты получаешь, пока ты вот путешествуешь по городу, это самое важное. Ты же знаешь, что есть такая история, что вот буквально на днях где-то я слышал, что люди в поездках, да, где-то в поездке, в отдыхе, там, на отпуске, они являются другой версией самих себя. То есть они начинают вести себя как другой человек. То есть у них какие-то другие привычки. То есть, допустим, если дома ты шпинат не ешь, то, не знаю, в какой-то стране, которая славится шпинатом, ты думаешь...
0: Ну попробуй,
1: а вот тут, пожалуй, попробую. Да. Или, допустим, если ты не ходишь пешком в обычной жизни, то где-нибудь на отдыхе ты думаешь, отличное место, отличное время, чтобы пройтись пешком. Причем, если ты переедешь в эту страну, то пешком ты ходить очень быстро перестанешь.
0: Да, или, к примеру, когда ты отправляешься на отдых, ты можешь быть самым здоровым человеком в этом мире, к примеру, но... Начать день с бутылочки шампанского, чрезмерное употребление которого вредит вашему здоровью, это вполне себе нормально.
1: Конечно.
0: Ты же на отдыхе в конце-то концов.
1: Более того, мне кажется, что с возрастом к этому моменту надо готовиться, чтобы не испортить себе отпуск, понимаешь? Ну, то есть заранее, за 2-3 недели бросить все вредные привычки, готовиться, пить много воды, больше спать, чтобы потом 2 недели не спать, не готовиться и пить больше чего-то другого, чем
0: отличающиеся. Мне очень нравится, еще очень в последнее время стали популярные видео, их сделали уже, по-моему, все, кому не лень. К примеру, пара поехала, в Вену отдыхать, и, получается, приходят они в отель, уставшие просто ужас, весь день гуляли, только прилегли на кровати, потом вспомнили, сколько потратили на эту поездку, снова становятся и идут куда-то что-то делать.
1: Ну, замечательно. Ты знаешь, огромное количество людей, наоборот, делают чуть-чуть по-другому. Они уезжают в какое-то другое место, тратят там огромное количество денег, чтобы как раз ничего не делать.
0: Чтобы ничего не делать. Я называю это тюленей отдых.
1: Это замечательно.
0: Я обожаю тюленей отдых. На нем, правда, уже не была года 4, наверное.
1: Я, по-моему, лет 15 даже.
0: Вот. Но это было шикарно.
1: А к чему у тебя отпускные вопросы? У тебя отпускное настроение?
0: Да, у меня отпускное настроение, но учитывая, что я в ближайший год точно не смогу поехать в отпуск, я решила хотя бы хоть немножечко помечтать об этом.
1: Ну, что ты? Ты можешь всегда поехать в отпуск в Рамле.
0: Хорошо.
1: Ашкелон.
0: Да, да.
1: В стране огромное количество.
0: Или... И заплачу я там за гостиницу, так, что моей почки даже не хватит оплатить.
1: Да, ты просто, тебе не обязательно останавливаться там. Просто приедь на целый день, походи по Рамле. Ну вот, и едь обратно.
0: А, ну да. Хороший отпуск.
1: Как вариант.
0: Да, это единственный, похоже, шанс мой отдохнуть. Ну что ж, давайте я немножечко прервемся.
1: Ты уже почувствуешь себя другим человеком, кстати.
0: Это точно, после Рамле.
2: Я тобі обіцяю, обі, обіцяю, буду тобі море. Небо буде зоряним, обіцяю, обіцяю.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Карловы Вары – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
1: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Внимание! Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Ну хорошо, а если мы вот, к примеру, берем не путешествие в учет, а берем просто обычный день, обычную неделю, обычный месяц, у тебя есть какой-нибудь календарь, который ты заполняешь тем, что тебе нужно сделать? Ты планируешь вот всю неделю, прям расписываешь ее?
1: Представляешь, ты вообще угадала, да?
0: Я не сомневалась, что ты именно тот человек, который это делает.
1: Да, у меня... Более того, я вот в этом плане вообще конченый. У меня 3 блокнота.
0: Зачем?
1: У меня 3 блокнота и еще календарь на стене.
0: Отрывной такой, с праздниками каждый день.
1: Почти, да. Почти. Вот на котором месяц написан. Я дублирую везде еще информацию. Чтобы, ну, знаешь, у многих это в Google календаре или где-то еще. Я почему-то не использую это ничего. Потому что мне и так очень много всего, что оттуда приходит из вот этого устройства.
0: Ты такой старовер прям, бумажное
1: да,
0: все.
1: Да. У меня все записано, все планы и так далее. Ну, правда, они дублируются там в чат GPT, где я раскидываю где-то что-то, вот это сделать тогда, это тогда, этим проектом занимаемся там-то, вот тогда нужно на работу. Но вообще, да. И ты знаешь, я порекомендую тем, кто этого не делает, знаете почему? Потому что, во-первых, вы когда что-то прописываете от руки, пишите, вы понимаете, ну, каков объем вообще каких-то дел, ваших планов. Более того, что-то, мысль, как вводится, мысль изреченная есть ложь, а вот мысль записанная превращается в определенную последовательность действий, она же план. Вот, так что, мне кажется, это хорошая тема. Ты не записываешь ничего?
0: Смотри, я в телефоне только записываю, когда, во сколько мне начинать работу на целую неделю, потому что каждый день это разное время. Все в зависимости от загруженности.
1: И к тому же, вот ты просто видишь, вот у тебя неделя, допустим, да, нарисована там на календарике, да?
0: Да.
1: И ты видишь вот 12-е, 13-е, 14-е, 15-е, 12-го там работаю вечер, там 13-го там работаю с утра, 14-е свободно, и все. Ты сразу представляешься, ты сразу можешь выстроить неделю. То есть, и когда тебя кто-нибудь там о чем-то спрашивает, ты говоришь, нет, давай в четверг. В четверг со стальки до стальки. То есть, ну, сразу, не обязательно держать всю свою жизнь, понимаешь, в диспетчере задач, если ты в Windows, вот, а не Mac. Но вот неделю удержать в голове вполне можно.
0: Да, ну вот, например, я также отмечаю дни рождения людей, которые мне не безразличны. Обязательно.
1: Тоже такое
0: потому
1: есть.
0: Что у меня голова дрявая, я не могу как... Кстати, ты заметь, какая суперспособность вот была у наших родителей.
1: Да, вот заберите у всех сейчас вот в Фейсбуке, WhatsApp и так далее. Вы же не вспомните у кого, у матери, когда день рождения.
0: Да, потому что у меня мама все время... Ну, сегодня у твоего дяди день рождения, завтра у твоей двоюродной сестры. У четвероюродной сестры твой день рождения. Я такая, как ты это все помнишь?
1: А потому что у него где-то есть календарик, на котором все записано.
0: Может быть.
1: Я тебе точно говорю. К тому же опять, вот. Знаешь, бывает такая ситуация, что у кого-то день рождения, ну, не знаю, и ты внезапно это обнаруживаешь, что он как бы сегодня у кого-то из твоих близких людей. И ты себя, кроме «С днем рождения поздравляю, счастья, радости желаю», ничего выдавить не можешь, и более того, подарка у тебя нет, и нужно куда-то срочно бежать. Вот. А если у тебя заранее запланировано, ты смотришь там, ага, значит, вот апрель начинается. В апреле у моей лучшей подруги и у бабушки моего дяди дни рождения, вот. К тому же бабушке дяди исполнится 170 лет. Вот. Поэтому нужно ей подарить, не знаю, какой-то определенный подарок. И заранее его можно заказать, б, получить, в, соответственно, презентовать.
0: А вот знаешь, вот мы сейчас с тобой заговорили про дни рождения, и я такая, я помнила об этом всю неделю. И сегодня я просто, вот напрочь у меня вылетело из головы, что у меня лучшего друга день рождения. Хорошо, что я посмотрела в календарь, такая, точно!
1: Ну вот, видишь.
0: Его же надо поздравить!
1: Как зовут друга?
0: Лекс.
1: Лекс, с днем рождения. На случай, если она тебе ничего не подарит.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов.
7: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: В новом филиале Madaneh Mania Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madaneh Mania. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.
9: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток – пейте на здоровье.
10: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
11: Новости Махсаней Хашмаль.
12: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаней Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Это были новости от Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

0: И пока Ева Польна поет эту чудесную песню «Мегаполис», мне тоже пора отправляться в мой мегаполис под названием Халон. Посмотрю достопримечательности, посмотрю, что там интересного есть сегодня. По крайней мере, у меня в квартире. Что-то изменилось или нет за это время, пока я отсутствовала здесь 7 часов вместе с вами.
1: Ну, в твоих силах что-то в этой квартире изменить. По крайней мере, есть места в этой стране, где ты можешь что-то изменить.
0: Ура! Наконец-то!
1: На кухне изменить!
0: Ну, вообще-то у меня такие именно и планы. Мне сейчас нужно рыбку разморозить, вечером ее приготовить. Mm-hmm. Так что да, у меня...
1: А потом заморозить обратно.
0: Почему?
1: Так, ну, хобби такое.
0: Нет, я сегодня приготовлю. Не зря я ниндзю покупала. Ну что ж, буду прощаться с вами до завтра. Оставляю студию Андрея Ринштейна. И совсем скоро услышите выпуск новостей от Лидии Топпенберг. Всем пока-пока.
1: Bye-bye.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт. Верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник. Скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Первое радио и шеф Абухари представляют. Аппетитный конкурс «Путешествие в страну вкуса». С 7 по 21 июня каждый день в «Прогрев-шоу» в 7.30 утра и в программе «Шестая передача» в 17.30 вы услышите кулинарный вопрос, и пока звучит песня, вам надо прислать ответ на WhatsApp Первого радио. 054-20-70-800. Те, кто дал правильные ответы, примут участие в лотерее. Приз победителю – большая тележка вкуснейших изделий, приготовленных компанией «Шеф Абухари». Финальный розыгрыш пройдет в прямом эфире 22 июня в 16.15. Включайте ваши радиоприемники и аппликации.
6: «Шеф Абухари» – главный по вкусу.
7: Вопросы бывают простые.
8: Я давно хотел вас спросить, как художник. Художника.
7: Серьезные.
8: Почем опиум для народа?
7: Бестактные.
8: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
7: Большие.
8: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
7: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
9: с Марком Кричевским.
8: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
7: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
8: Операцию я беру на себя.
10: Реклама.
11: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
12: В соответствии с условиями мероприятия.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Дорогие друзья, здравствуйте, я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
16: Билеты в кассе «Браво», звездочка 3221.
17: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
18: Мебель «Дакс», Ришон Лицион, Лещанский 3.
19: Новости «Махсаны Хашмаль».
20: Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
21: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
19: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
21: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
22: Еще ниже!
21: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
10: Реклама.
23: Первое радио. Новости.
24: Палестинец с психическим заболеванием пытался напасть на фермера. Подробнее через несколько секунд.
25: Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. 29-летний палестинец, страдающий психическим заболеванием, попытался напасть на жителя одной из ферм в округе Беньямин и был им нейтрализован. Как сообщили в полиции, в ходе предварительного расследования выяснилось, что палестинец пришел на территорию фермы, вооружившись камнем, и стал вести себя агрессивно. В какой-то момент он начал угрожать местному жителю и попытался ударить его камнем. Мужчина, почувствовав угрозу для своей жизни, открыл огонь из личного оружия и ранил нападавшего. Еще до прибытия сил безопасности раненый был доставлен в состоянии средней степени тяжести в больницу для оказания медицинской помощи. В дальнейшем он будет передан силам безопасности для проведения расследования. Ребенок в возрасте около 4 лет едва не утонул в море на одном из пляжей Ашкелона. Он был вынесен из воды в критическом состоянии и доставлен в городскую больницу Барзилай. Парамедики передали ребенка врачам, не прерывая проводимой реанимации. На шоссе номер 6, рядом с развязкой Бака-Аль-Гарбия, мотоциклист в возрасте приблизительно 50 лет погиб в аварии с участием грузовика. Его смерть была констатирована на месте. Государственные СМИ Ирана объявили даты церемонии похорон бывшего верховного лидера Али Хаменеи. 4 и 5 июля пройдут прощальные церемонии в молитвенном зале имама Хомейни в Тегеране. На следующий день состоится похоронная процессия в Тегеране, а 7 июля в Куме. 9 июля пройдет похоронная процессия в Мешхеде, после которой он будет похоронен в мавзолее имама Резы. По данным BBC, Дональд Трамп объявил, что американские военные ликвидировали Эктора Рустенфорда Герреро Флореса, известного как Ниньо Герреро, считавшегося лидером венесуэльской преступной группировки «Трен де Арагуа». В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, президент США заявил, что Южное командование США провело быструю смертоносную атаку и успешно казнило главу группировки, которую Трамп охарактеризовал как самую кровожадную террористическую организацию на планете. К его посту было прикреплено видео, на котором видно, как снаряд попадает в здание, которая затем загорается. По словам Трампа, операция проводилась в тесной координации с правительством Венесуэлы, при этом он не уточнил, где и когда она произошла. Трамп пообещал найти остальных членов группировки и отправить их в ад. Глава Пентагона Пит Хексет написал в соцсети X, что удар был нанесен ранее на этой неделе, и смерть Герреро подтверждена. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны ожидается обычная для сезона погода, жарко, переменная облачность. В Иерусалиме, в Тель-Авиве 28 градусов, в Ашкелоне, в Аш-Доде, в Твери, на побережье озера Кинерет и на голландских высотах 29, в Хайфе 26, в Бершеве 33, на побережье Мертвого моря 34, в Эйлате 38. Температура воды около побережья Средиземного моря 26 градусов, высота волн от 40 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуа Тов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Добрый день всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Традиционно в субботнем эфире с 3 и до 8 часов вечера появляется программа под названием «Шавуатов». Каждую субботу мы с вами ничего не делаем на протяжении целых 5 часов, кроме того, что слушаем музыку и наслаждаемся выходным днем. Так будет и впредь, и так будет с данного момента. Андрей Эйнштейн так зовут меня. Также хочу поблагодарить Алину и Лидию за выполненные ими служебные обязанности. Ну а мы с вами приступаем к нашим обязанностям. Обязанность у нас одна. Мы ничего никому не должны, кроме как себе вот этот самый выходной. Впереди у нас «Серебро сломано», также... Не забудьте, друзья, у нас рубрика про Мундиаль. На радость тем, кто следит за происходящим на чемпионате мира по футболу. Повтор буквально через 10 минут.

0: Обожаю Snoop Dogg за возможность, желание, стремление вписываться вообще в любые музыкальные коллаборации, в том числе моя любимая у него, это песня исполнителя по имени Арменчик, у него там тоже есть его часть. Да, вы как-нибудь погуглите, в каких песнях самых странных Snoop Dogg участвовал, будете удивлены. Самое удивительное — это реклама, которую я видел в Германии, там он в образе, то ли рядом с черепахой нарисованной, не помню, что-то такое рекламировал. Даже не вспомню. Раковины? Возможно. Прямо сейчас, дамы и господа, давайте-ка обратим свой взор в сторону футбольной Америки. Вашему вниманию повтор рубрики.
1: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Открывая футбольную Америку.
3: Сборная Южной Кореи начала Мундиаль с победой над Чехией 2-1. Встреча проходила на переполненном стадионе в Гвадалахаре. Чехия, которая вернулась на чемпионат мира спустя 20 лет, забила первой на 59-й минуте защитник Владислав Крейчий, выступающий за английский Брэнфорд, головой замкнул длинный вброс из аута. Однако и это не спасло чехов. Уже на 67-й минуте играющий в голландском Фейенорде Хван Имбом финтом убрал двоих защитников и сравнял счет, а за 10 минут до конца тот же Хван выдал пас на О Хён Гю, и тот в касание забил победный мяч. Южнокорейцы с тремя очками идут на втором месте в группе А, следом за хозяйкой турнира Мексикой, которая в матче открытия переиграла 2-0 ЮАР.
2: Плавали, знаем.
3: Сборная Канады заработала свои первые очки в истории Мундиаля на домашнем чемпионате, правда, выиграть так и не смогла. Ничья с Боснией и Герцеговиной 1-1. На 21-й минуте Йова Лукич головой замкнул угловой. Это был первый гол боснийца за сборную, а заодно и первый пропущенный Канадой на этом турнире. Ответ последовал лишь под занавес второго тайма. Кайл Ларин вышел на замену и на 78-й минуте мощным ударом сравнял счет 1-1. Любопытно, что для Боснии это тоже первые очки в истории чемпионатов мира. В 2014 году команда проиграла все три матча – Аргентине, Нигерии и Ирану.
2: Попутного ветра. Ветра.
3: Не успели фанаты привыкнуть к 48 сборным на чемпионате мира, как президент FIFA Джанни Инфантино заговорил об очередном расширении Мундиаля. Оказывается, 48 команд – это еще не предел. Глава организации заявил бразильскому телеканалу, что рассматривается возможность увеличения числа участников до 64 уже на чемпионате мира 2030 года. После своего заявления Инфантино, который сам имеет итальянские корни, не смог удержаться от подкола в адрес сквадры Адзури, в третий раз подряд оставшийся за бортом главы турнира. 64 командами Италия, возможно, наконец-то сможет пройти отбор, а чтобы быть уверенными наверняка, мы могли бы расширить чемпионат до 208 сборных, пошутил президент.
2: Против течения.
3: Капитан сборной Ганы Томас Парти пропустит стартовый матч чемпионата мира. 32-летний полузащитник, которого называют двигателем и сердцем ганской сборной, не сможет выйти на поле против Панамы 18 июня в Торонто. Власти Канады не выдали ему визу. Все это время Парти тренировался с командой на базе в Бостоне, куда, кстати, въехать ему разрешили, и теперь ему остается наблюдать за дебютом своей сборной по телевизору. Это были некоторые итоги второго дня чемпионата мира в программе.
2: Открывая футбольную Америку.
1: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Реклама. Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: Карлови Вари – легендарный чешский курорт и источник природного магния. Магнезия – уникальная минеральная вода с природным магнием, которая помогает поддерживать здоровье каждый день. Магнезия – сила природы из Карловых Вар.
6: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
7: Пельмени?
8: Да.
7: Вареники?
8: О, да.
7: Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Реклама.
2: Шавуатов на Первом радио.

0: שבוע טוב, נפרוון רדיו.
1: Пятнадцать часов и 28 минут в Израиле. Продолжаем, дамы и господа, в рамках программы «Шавуатов» на первом отдыхать и наслаждаться данным процессом, кто как может, естественно. Немного о нашем специальном музыкальном плейлисте, который дарован вам для ваших нужд и потребностей. В ближайшем будущем у нас «Две дороги, два пути» или Леонид Агутин, Анжелика Варум. Также повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут на радость всем любителям классической музыки. А прямо сейчас Лил Ки. Кристина Агилера «Can't Hold Us Down».

0: Сундук Баха.
1: Представь себе композитора, который собрал самые популярные мелодии своего времени и отправил их на кладбище. Именно это Камиль Сен-Санс сделал в одной из пьес своего знаменитого цикла «Карнавал животных». Называется она «Ископаемые» или еще называют «Окаменелости». Вообще-то в «Карнавале животных» есть львы, кенгуру, черепахи, слоны и даже лебедь. Но именно «Окаменелости» – возможно, самая ехидная шутка во всей классической музыке. Потому что здесь главные герои – не животные, а цитаты. Сен-Санс собирает мелодии, которые в конце 19 века знали буквально все. Популярные песенки, знакомые мотивы, музыкальные шлягеры своего времени. И вместо того, чтобы бережно хранить их как драгоценности и восхищаться, Сен-Санс помещает их в своеобразный музей древностей. То есть буквально «вот вам музыкальные динозавры». Слушая эту музыку, можно почувствовать себя археологом. То и дело, из-под музыкального песка выглядывают хорошо знакомые темы. Но самый изящный розыгрыш композитор приберег для самого себя. Среди этих музыкальных ископаемых вдруг появляется тема из его знаменитой «Пляски смерти», той самой, где среди ночи оживают скелеты. Шутка получается многоуровневой. В пьесе под названием «Окаменелости» звучит музыка про скелеты. А заодно композитор намекает, что даже самые громкие хиты однажды можно будет положить в шкаф с нафталином. Да-да, Сен-Санс отправил в музей древностей самого себя, как бы намекая: «Ребята, меня тоже пора выставлять в витрине». И это, мне кажется, самое милое и обаятельное в этой истории – смеяться не только над другими, но и над самим собой. Согласись, редкое качество для большого композитора, да и вообще для человека. На сегодня все, но новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске
0: «Сундук Баха».

0: שבוע טוב לפרוון רדיו.
1: Camera roll, fast life move.

0: Голос и бедра группы The Black Eyed Peas, Fergie, только что в нашем эфире с произведением, озаглавленным так же, как «Смотри и учись», «You Already Know». Только что 15 часов и 43 минуты в Израиле. Прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа «Шавуотов» на Первом радио. Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы бездельничать на протяжении 5 часов и слушать хорошую музыку, отдыхая в преддверии новой рабочей недели, подзаряжая свои солнечные батареи. В ближайшем будущем, дамы и господа, в нашем эфире произведение «Обижаю» в исполнении Насти Каменских, также «As If» от группы «Аха» сразу после рекламы.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Слушайте каждый час новости на Первом.
7: Это самые проверенные факты.
8: Это самая оперативная информация.
9: Это самая непредвзятая подача.
6: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
12: Чёрток – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
13: Жаркое лето в Центр-кар.
14: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
13: Центр-кар Азур.
14: Перех Ашива 9.
6: Реклама.
15: Шавуатов на Первом радио.

0: Реклама. Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: «Мантис». Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. «Мантис». Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
4: Шавуатов!
5: Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
6: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
7: Абалонь. Без него не начнут.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
0: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: как говорится, если учиться или, допустим, красть, то у лучших Керли Рай Джепсон. Только что в нашем эфире канадская певица Everywhere You Look. Явно песня, вдохновленная группой Beatles. Совершенно очевидно, мне кажется, как будто микс парочки произведений Beatles. Кстати, певицу можно поздравить. В этом году она впервые в своей жизни, на 40-м году, кстати, стала мамой. 16 часов и 30 минут в Израиле. Мы продолжаем, дамы и господа. Это программа «Шабуато» в каждую субботу здесь, на 89.1 FM. Вместе слушаем хорошую музыку и отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Желаю вам прекрасного отдыха и хорошего настроения. И с удовольствием сообщаю, что в ближайшие 15 минут мы с вами послушаем Лану Дель Рей, «Meet Me in a Pale Moonlight», также «Desire» от Сэма Смита и Кельвина Хэрриса. Прямо сейчас наш эфир продолжит Маша Шейх с треком «Нелюбимые».
1: Шавуа Тов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Жаркое лето в Центркар.
10: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
9: Центркар Азур.
10: Дерех Ашива 9.
11: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Это были новости от Махсана и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
7: Реклама.
14: Стоп! Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Весели.
14: Молодец, понял.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
16: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

почему никто не вспомнит. На твоей съемной почему пытался понять именно ты, ведь город такой огромный. Прокуренная кухня в дымке сонной.

Почему-то в определенный момент захотелось подпеть. Когда меня не станет, я буду петь голосами. Роб Томас только что в нашем эфире и произведение Her Diamonds. 16 часов и 35 минут. В Израиле мы продолжаем слушать хорошую музыку и отдыхать в преддверии новой рабочей недели. Впереди у нас, дамы и господа, самый любимый враг. Группа гостей из будущего. А прямо сейчас британцы Blur и The Narcissist.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное. Реклама.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
7: В соответствии с условиями мероприятия.
8: Мебель Дакс. Ришон Лицон, Лещанский 3.
9: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
9: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
0: Реклама.
12: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
13: Весели.
12: Молодец, понял.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
15: Шавуатов на Первом радио.

The Black Eyed Peas и Don't Funk With My Heart только что в продолжении шаблотов на 89.1 FM, 16 часов и 50 минут в Израиле, а это значит, что через 10 минут в нашем эфире итоговый на сегодня выпуск новостей от Лидии Топельберг. Так что в случае, если желаете узнать что-то о происходящем вокруг, вот, и отвлечься от своего отдыха таким образом, не переключайтесь. До конца этого музыкального часа любовь остается от... Михея и Инны Стил, а прямо сейчас All for Love, Кюго и Кристен Стюарт.

0: максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
1: Реклама. Дорогие друзья, здравствуйте. Я историк моды Александр Василь. С 18 по 20 июня этого года я обязательно приеду в Израиль.
2: Билеты в кассе «Браво». Звездочка 3221.
3: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
3: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Еще ниже!
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
5: Оболонь. Без него не начнут.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Цааль атаковал более 70 объектов инфраструктуры Хизбаллы на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. За последние сутки Цааль атаковал более 70 объектов инфраструктуры Хизбаллы, в том числе пусковые установки и здания, которые использовались боевиками террористической организации для подготовки терактов. Одновременно с этим в районе проведения операций сил Цааля на юге Ливана были ликвидированы обнаруженные там террористы. Тем временем, как сообщает информационный портал «Вести», после сирен, которые были активированы в связи с проникновением вражеского летательного аппарата в районе Маргалиот, было зафиксировано падение подозрительной воздушной цели в районе, где действуют силы Цааля на юге Ливана. Об этом сообщил пресс-секретарь Цааля, который добавил, что пострадавших нет. По данным информационного агентства Reuters, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран согласовали рамки мирного соглашения, призванного положить конец многомесячному конфликту на Ближнем Востоке. По словам Шарифа, стороны достигли финального текста соглашения, и Пакистан сейчас готовится к процедуре электронного подписания меморандума, которое ожидается в течение ближайших 24 часов. Он также добавил, что переговоры на техническом уровне продолжатся на следующей неделе. Двухлетний мальчик, скончавшийся на этой неделе в больнице Сорока в Бершеве, по предварительным данным, страдал менингококцемией, смертельно опасной формой заражения крови, молниеносно развивающейся из агрессивной бактериальной инфекции. Окончательно это подозрение пока не подтверждено. Ранее сообщалось о трехлетнем мальчике с аналогичным диагнозом, умершем в больнице Ихилов. Важно отметить, что существует вакцина против менингокока типа B, рекомендованная Ассоциацией педиатров. Мы призываем родителей вакцинировать младенцев и детей младшего возраста. Это спасает жизни, напоминают медики. По данным Управления природы и парков, около 70 тысяч посетителей побывали в заповедниках и национальных парках по всему Израилю за текущие выходные. В сообщении говорится, что самыми популярными у туристов объектами были Ган-а-Шлоша, Маян-Харот, заповедник побережья Дор-а-Боним, заповедник Эйнот-Цуким, национальный парк Яркон и Тель-Ашкелон. И о погоде. Завтра, 14 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 5,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 29, в Хайфе 26, в Твери на побережье озера Кинерет 30, в Бершеве 32, в Эйлате 39 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Большое спасибо Лидии Топельберг за итоговый на сегодня выпуск новостей. Ну а мы возвращаемся к нашему единственно верному и единственному занятию, а именно прослушиванию музыки в небольшой компании, ну как минимум в моей. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн, и это программа «Шавуатов» на 89.1 FM. Каждую субботу встречаемся здесь в 3 часа дня, чтобы 5 часов вот как раз все вышеперечисленное и делать. Давайте еще немного списочков. В ближайшие 15 минут «Елка мне легко». Также певец Seal с треком Secret открывает этот музыкальный час. Андре Таннебергер, он же ATB, с треком Your Love.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
6: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
5: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
7: Вас много, я один.
5: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
8: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
5: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
9: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
10: Реклама.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
11: Center Car Azur.
12: 03-558-5458.
13: Новости Махсаны Хашмаль.
14: Прямо сейчас сеть магазинов Махсаны Хашмаль объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
13: Это были новости от Махсаны Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны Хашмаль.
10: Реклама.
17: Шавуа Тов на Первом радио.

Только что в нашем эфире легендарный дуэт 1999 года выпуска Джордж Майкл и Мэри Джей Блайдж. Произведение называется «Us». И это, между прочим, кавер-версия песни Стиви Уандера. Ближайшие 10 минут в нашем музыкальном плейлисте. И не только музыкальном, кстати, поскольку через 10 минут как раз нас ожидает повтор рубрики «Кино и котлеты» от Екатерины Вергуновой. До этого момента Сэм Смит, «I Feel Love» и «Сплин» — новые люди прямо сейчас. —

0: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
1: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет всем киноманам и гурманам. С вами рубрика «Кино и котлеты», и мы сегодня отправляемся прямиком в жуткое селение. Да-да, туда, где после ужина грибочки, после грибочков блинчики, а на десерт они пышные. Ноздреватые, золотистые деревенские оладушки из шедевра Марка Захарова «Формула любви».
2: На что жалуемся?
3: На голову жалуется.
2: Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.
3: А голова?
2: А голова – предмет темный, исследованию не подлежит.
3: Мудро.
1: Помните момент, когда изможденный диетой граф Калиостро и его свита в исполнении Фрады и Абдулова страдают от слишком хорошего гостеприимства? Кстати, о страданиях. Мало кто знает, что съемки фильма в подмосковном Барыбино сами по себе напоминали комедию абсурда. Например, Александр Абдулов, который так лихо пел про «Уна момента», едва не лишился головы. В сцене, где его героя Жакоба привязывают к дереву, веревку закрепили слишком надежно. Лошадь рванула в сторону, дерево треснуло и едва не рухнуло прямо на актера. Абдулов чудом увернулся. Зато именно он придумал вставить в фильм ту самую нелепую песню на псевдоитальянском.

0: Захаров сначала отмахивался, но когда Абдулов и Фарада запели дуэтом, режиссер сдался. Текст, кстати, за 5 минут набросал композитор Геннадий Гладков из тех итальянских слов, что вспомнил со времен консерватории. Но вернемся к нашей селянке Фиме и ее оладушкам. В конце 18 века, где происходило действие, никаких разрыхлителей и соды в помине не было. Чтобы оладьи в деревенской печи выходили пышными, как подушки, тесто ставили исключительно на дрожжах, на ночь, в теплый угол. Хотите повторить тот самый вкус и вернуть, ну или потерять былую легкость, записывайте рецепт.
1: Как называется?
2: Оладушки.
3: Оладушки, где были у бабушки? Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
2: Да кто же ее не хочет?
3: Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
0: Нам понадобится 0,5 кило муки, это примерно 3 стакана, почти 0,5 литра теплого молока, 20 граммов живых дрожжей или 1 стандартный пакетик сухих, 1 яйцо, чуток соли и 1,5 столовые ложки сахара. Главное, не переборщите с сахаром, а то оладьи снаружи пригорят, а внутри останутся сырыми. Процесс простой, но требует уважения к законам физики. Сначала будем дрожжи в половине теплого молока с сахаром. Как только пошла пена, добавляем яйцо, соль, остальное молоко и просеиваем муку. Тесто должно получиться густым и ленивым. Ну, как те слуги в усадьбе помещика Федяшева. Накрываем полотенцем и забываем на час в теплом месте. И вот теперь главный секрет Фимки. Когда тесто подошло и превратилось в пористую живую массу, ни в коем случае его не перемешивайте. Ложкой не лазить. Аккуратно зачерпывайте его прямо сверху с края миски и выкладывайте на раскаленную сковородку с маслом. Жарим на среднем огне. Первую сторону под крышкой, чтобы они выросли, вторую без крышки, до золотистой корочки. На выходе получаем такие оладьи, ради которых можно и из Италии сбежать. Пружинистые, воздушные, с хрустящим бочком. Подавать со сметаной или домашним вареньем под музыку Первого радио. Вот и все. С вами была рубрика «Кино и котлеты». Приятного аппетита и помните, амор – это сильное чувство. До встречи в эфире.
4: «Кино и котлеты» готовит снова Виргунова.
5: Шавуатов на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
1: Слушайте каждый час новости на Первом.
7: Это самые проверенные факты.
8: Это самая оперативная информация.
9: Это самая непредвзятая подача.
1: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
10: Шавуа Тов.

Алсу только что в нашем эфире, и произведение «Скучаю вопреки». Интересные новости для тех, кто помнит Алсу как, да, ту самую девочку из клипа про «Зимний сон», где она разыгрывала из себя Лолиту. Так вот, это было настолько давно, дамы и господа, что 3 дня назад 18-летняя дочь Алсу по имени Микелла в своем инстаграме выложила фотографии со своего выпускного. Проходил он, кстати, в элитной американской школе, которую она как раз и закончила. Не особенно скрепно, конечно, но что поделаешь. В ближайшие 10 минут в нашем эфире Питбуль и Леона Льюис с треком «Amore» и «Milky Chance» прямо сейчас «Stolen Dance».

0: Помогите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
4: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
5: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
4: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
6: Вас много, я один.
4: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
7: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
4: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
8: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так говорит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
9: Не, не по Фрейду.
3: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
8: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
10: Большой город. Бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
11: Первое радио.
10: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
12: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
13: Новости Махсаны Хашмаль. Прямо сейчас сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
13: Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
15: Еще ниже!
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Прекрасного настроения всем, кто здесь. Это программа «Шавуатов» каждую субботу здесь, на Первом радио. Слушаем хорошую музыку и отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. И не даем слова никаким специалистам, никаким корреспондентам и не читаем ничьи сообщения. Должен быть же, в конце концов, такой день и такая программа. Так вот, нам всем повезло, это ровно она. Меня зовут Андрей Эйнштейн. Если вам недостаточно того, что сегодня суббота, 13 июня, то сообщаю, что сегодня уже 23-й год подряд в этот день отмечается День пивовара. Напоминаю, что употребление алкоголя, сами понимаете, вредит вашему здоровью, но быть пивоваром вроде как ничему не вредит. Ну и поздравить заслуженных тружеников употреблением их продукции тоже вполне допустимо. Продолжаем, дамы и господа. Программа «Шавуатов», как и было сказано ранее, и открывает этот музыкальный час у нас Мэрайа Кэри с треком «My All». Также услышим в ближайшие 15 минут Maroon 5, Button и Бандерас «Сумасшедшие ночи».

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
1: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
2: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.
3: Мы живем в самой спортивной стране мира.
4: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
5: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
4: Это немыслимо. Почти.
5: Согласен.
3: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
5: Элли Швидлер.
4: Марк Кричевский.
2: «Топспорт».
3: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Редко, но метко.
6: Белая карта.
7: Помогите мне, я хочу узнать все.
8: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
9: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
8: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
9: И он меня до сих пор любит?
7: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
2: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
10: Мебель «Дакс». Ришон ле Цион, Лещанский 3.
11: Новости «Махсаны Хашмаль». Прямо сейчас сеть магазинов «Махсаны Хашмаль» объявила о распродаже кондиционеров и вентиляторов по невероятным ценам.
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
11: Это были новости от «Махсаны Хашмаль».
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
13: Еще ниже!
12: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны Хашмаль».
2: Реклама.
14: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
15: Веселее.
14: Молодец, понял.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
16: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

0: задыхаюсь.
1: Пытаюсь вспомнить, кто вообще из выходцев из Comedy Club не имел музыкальной карьеры. Но мне кажется, таких остается все меньше и меньше. Артур Пирожков только что в нашем эфире с произведением «Задыхаюсь». Мы продолжаем, дамы и господа. Напоминаю, что мы с вами до 8 часов вечера, до 11 в FM-диапазоне, в том числе и на севере с недавних пор. И напоминаю, что наша аппликация берет и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. Так что, вне зависимости от того, где вы находитесь и какой сейчас час, вы можете нас слушать вообще везде, в любой точке земного шара. Если не установили еще нашу аппликацию, сделайте это прямо сейчас. Это не возьмет много времени. Смело, в зависимости от вашего девайса, либо в Google Play, либо в Apple Store, там в строке поиска «Первое радио» 89.1 FM английскими буквами устанавливайте аппликацию и будьте с нами. В ближайшие 15 минут Алек Бенджамин, «Much in the Rain» и Backstreet Boys прямо сейчас. «Don't go breaking my heart».

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: Эли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
4: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко. Но метко.
5: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
4: Не, не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
5: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
6: Шавуатов на Первом радио.
7: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа Шавуатов на 89.1 FM. Продолжаем отдыхать и слушать хорошую музыку. Такова наша программа, и она незатейлива и проста. Впереди у нас Анна Плетнева с треком «Белая», Титьё с треком «Такси», прямо сейчас «Коллайд» от британского певца Эда Ширана, который тут попал в топ-100 рейтинга Sunday Times как один из самых щедрых налогоплательщиков Великобритании. Вошел, соответственно, в целую сотню, а конкретнее занял он 32-е место. На одно место выше него находится, между прочим, автор Гарри Поттера, британская певица Джон Роулинг. Так вот, заплатил он, соответственно, в прошлом году в бюджет Великобритании, внимание, 36 миллионов фунтов стерлингов. Так что перед тем, как жаловаться на масах носу, вот вспомните, что кому-то бывает еще интереснее.

0: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Это по-прежнему программа «Шавуатов» на Первом радио. Каждую субботу здесь с вами встречаемся, слушаем хорошую музыку и ничего помимо этого. Я надеюсь, что вы все-таки сами у себя выкрали этот денек, чтобы отдохнуть. Ну, в зависимости от ваших, соответственно, предпочтений, либо дома лежа на диванчике, либо в окружении близких, родных людей, либо, наоборот, в каком-нибудь шумном, многолюдном месте, в зависимости, опять же, от ваших личных предпочтений. Напоминаю, что в обязанности нашей программы не входит ничего. Все аналитики, специалисты и люди, которые что-то знают, сегодня тоже отдыхают. Я очень хорошо не знаю практически ничего, и можно сказать, что этим горжусь. Все специалисты свяжутся с вами, соответственно, в течение рабочей недели. Что будем слушать с вами? Послушаем Taylor Swift, Anti-Hero, Pizza, Оружие, Santana, Wyclef Jean открывают этот музыкальный час. We Will Find A Way.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Белая карта.
6: Помогите мне, я хочу узнать все.
7: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
8: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
7: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
8: И он меня до сих пор любит?
6: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
5: Белая карта.
9: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
10: Кристина Хипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
11: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
10: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
12: Вас много, я один.
10: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
13: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
10: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Хипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
14: Ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов,
15: Шавуатов,
16: мы бодры, веселы.
17: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселы как?
14: Весели.
17: Молодец, понял.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов,
16: Шавуатов,
18: на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: Вечер.ком.
7: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
4: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
9: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
8: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
10: Первое радио.
11: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
12: Имейте совесть! 2 часа ночи!
11: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
13: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
14: Веселее.
13: Молодец, понял.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов.
16: Шавуа-тов на Первом радио.

0: Это редкое умение вообще не испортить хорошую песню своей кавер-версией, а более того, что-то в нее еще и привнести. Мне кажется, у Натальи Имбрулии, певицы, которую знают в основном из-за песни «Торн», которая, кстати, тоже является кавер-версией, это не ее песня, представляете? Так вот, она попыталась провернуть этот трюк еще раз, только что вот с песней «Instant Crush». Это кавер-версия на песню группы «Daft Punk». Получилось или нет, решать вам. По мне, вполне ничего. Настало время мне с вами, друзья, прощаться, пожелать вам приятного завершения этого вечера. Пусть все получается. Всем нам хороших новостей, хорошего завершения этого дня. Ну и традиционно, бай-бай, шавуато.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
2: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
3: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
3: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Первое радио.
6: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
7: Имейте совесть! 2 часа ночи!
6: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Наша музыка. Ваше настроение.
2: Первое радио 89.1 FM.

0: это?
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотицы, то же самое нестроюха. Все тот же самый примитив мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Радио 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Тито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: 89.1 FM.

0: Послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: 89.1 FM. Первое радио.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. Подпишись. 89.1 FM.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.

0: love you.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
3: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
4: Я такая яркая, что прям дарк.
5: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио. Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава. На этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио 89.1 FM.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Мне так спокойно с тобой.
3: Первое радио. Всегда.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско
6: всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личико, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.uk.
6: Всегда с тобой.